0: Реклама.
1: Турли толоу саналары вах собракамлардан чарчадың гизма. Мобил алоха, уй интернеты, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягоны хсоб хизматыда бирлаштырин. Барча хизматлар учун 20% гача чекирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада толайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода анық вақт.

0: Реклама. Турлитолоу саналарева хсопра камлардан чарчадингизма. Мобиль алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Узтелекомнинг ягона хсоп хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга бўлинг ва барчасини бир зумда иловада тўлаг. Узтелеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 19.